богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопими свят на злото. Gdy się pieszczotą

0: Пада, так быть может, трудно рада на видах всех твоих фантастичных сот, аж влево зимний пот. Ада, то не выпада, все, что выбрик маскарада.
1: Змилуйся!

0: уступок за низший кляс.
1: А, да.
0: Где
1: бы пана?
0: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лужейстом? Уже с ними взял, вот и гоною в падне встал.
2: Погодна потańcówka Радия Погода.